0: Zelená Fatamorgana uvidela svetlo sveta u 2007 roci. Stojná hoda sme zapísali s Mariou Majcovskou i sledujúci rozhovor. Автор, пишучи о другах, выясняет собі сам себе у собі. Что собі хочешь выяснить через найновшу новелу «Зелена Фатаморгана»?
1: То платить о каждом авторові за то, что він через призму своего переживания пише каждую свою книжку. Ясно, что зовсеобъяснює певні реалії з околитого світа навколо себе. Я особні книжці «Зелена Фатаморгана» висвітлюю відносини дітей і родичів, а главно са єднать о проблематику свободной матери, котра са небарс змістила до рамок вихови свого сина, са їй то вимкло з рук, а мала великі проблеми. А то не за то, що то не хотіла робити, за то, що то не стигала, не владала. Є то проблематика така небарс опрацована в наших условіях, а «Зелена Фатаморгана» то є щось таке, котре нас трапить, може, всіх, але не говоримо о тім. Keď bym sa mala priznať, jak došlo k napísaniu tej knižky, tak to bolo v jednom čase, keď v voľnom čase od roboty prišla do nás do redakcii jedna dobrá duša, pani Anna Sedlačková, ktorá mi prinesla knižku Slzy matery. No, ja jej počítala i začali sme hovoriť o tým, jak to dneska máte musieť mnoho trpiť za svojich detí, aj deti trpiať za svojich materiej, záležno od toho, jak sú vzájomno pospojované, či dobre vychodiať, alebo nie. I tak ja vybrala si jednu tému z jednoho rusinského sela, ktorá mňa inšpirovala i začala písať knižku. Knižka sa duže dlho rodila i duže ťažko sa rodila, i не було мені легко її писати, але є на світі.
0: Чим тебе осуд русинської жінки так інтересує? І чим суть, власне, тут нова жінська постава, котра суть в «Зеленій Фатаморгані», думам, Ільку і Вал? Чим суть одлишна від жін інших народностей?
1: No, nepovila bym, že sú až tak duže odlišné, bo ja sa snažu písať obšťú literatúru i choď znak tam sú jasné, že sa jednať o naše rusinské ženy, bo sa projavľujú v svojim dúmaniu, v svojim prežívaniu. Ale obšťú problému majú jednaké. Ja sa kerujú tým voprosom, že lásky nie je nikda dosť. A žena zosobňuje lásku, zosobňuje dobro, krasu. Mala by to zosobňovať, ale nefurt to musí vyjti. I my všetky sme vyšli z sela, i ja sam osobou, i perešla mým tou torturou svojho sela, potom mesta, sam osobou, že to tá téma mi je duže blízka, za tom sa za ňu vzala. I keby mala porivnovať Val i s Ilkou, Вал представлять особу, котра мала в животі вшитко. Виросла в такій номенклатурній родині, де са мала добрі, вшитко мала достаток. Стачило й пальцем кивнути, мала вшитки маєтки, мала гроші, мала, досталася на школу, а могла собі, як сапарить, розкошувати. Але Ілька, то є щось інше. То є ми, фактично. Ми з наших сел діти, котрі повиходили a duže ťažko sa probývali svitom i faktično i dneska sa tak probývajú i budúť sa ešte môže hiršie probývať. Takže ja postavila na kontrasti Val i Ilka. Ilka, ona snažila sa najti šťastia v životi i chotila dosiahnuť toto šťastia. Jasno, že droga ku šťastiu je duže, duže ternista a jej stretilo mnoho neočikovaných problémov, ktorých ona musela prekonať. Jak sa to jej podarilo, tam je to napísané v knižci, ale výsledky nedali na sebe dlho čekať. Ona vzala zodpovednosť nielen za sebe, ale i za svojho syna, ktorého musela vychovovať. A jak sa mu venovala, koľko lásky mu prisviačovala. To už odpovídať sama ona u tej knižci.

0: emancipácia ženy sa potom dôsledne prejavuje, keď Ilka naozaj otehotnie so svojou platonickou tínedžerskou láskou Jarom a rozhodne sa zamlčať mu tento fakt a odoprieť dieťaťu otca. Ako odvážnu ženu ju treba vnímať nie len kvôli tomuto rozhodnutiu, ale predovšetkým preto, že sa rozhodne stať slobodnou matkou v prostredí, ktoré ju za to odsudzuje a v ktorom je tento stav vnímaný ako istá anomália, čosi, čo sa v slušnej rodine nesmie stať. Dedina vníma Ilku nielen ako skrachovanú študentku, opustenú ženu a slobodnú matku, ale ako človeka, ktorý nadhodnotil svoje sily a zákonite na to musel doplatiť. Po návrate do rodného kraja a po narodení syna, Svaťka, sa Ilka upína na svoju rodinu a starostlivosť o blízkych. Nielen o syna, ale aj o chorého otca. A stáva sa to zmyslom jej života. Skúsenosti s mestom a cudzími ľuďmi robia z Ilky matku, ktorá až príliš miluje svoje dieťa a bezdôvodne a prehnane ho chráni pred všetkým. Ako matka sa Ilka úplne izoluje. Žije len pre syna. O to ťažšie je pre ňu zistenie, že syn ju nenávidí, že jej starostlivosť vo vyššom veku vníma ako čosi negatívne a obmedzujúce jeho osobnú slobodu a vývoj. Ilka nerozumie, prečo ju syn nemá rád, keďže ona mu okrem základnej starostlivosti splní všetko, čo mu na očiach vidí. Čím si istým spôsobom kompenzuje a vynahráda to, čo v detstve nedostala ona sama. Svaťo žiada od matky stále viac a jej lásku a starostlivosť jej vôbec neopetuje. Práve naopak, považuje ju za príťaž. Keď Ilka zistí, že synovým správaním sú drogy, po prvotnom šoku z toho odkiaľ sa do čistého dedinského sveta tieto omamné a návykové látky dostali, rieši situáciu radikálne, akčne a silou, čiže fyzickým zničením rastliny konope. Počase zistí, že zničiť zdroj drog v dedine nestačí, že syn sa jej odsúdil oveľa viac a že potrebuje väčšiu zmenu, v tom čase sa mu snaží nájsť prácu a vypestovať zdravé návyky. V tejto časti príbehu sa z Ilky opäť stáva bezradná a slabá žena, ktorá nedokáže vyriešiť svoje problémy ani problémy svojich blízkych a utieka sa ku kontroverznému riešeniu, zavolá na svojho vlastného syna políciu. Keď ani to nepomôže, preorientuje sa Ilka na odstránenie problému v sebe a vyberá si tiež pomerne nešťastné riešenie, rozhodne sa spáchať samovraždu. Prosté dievča z dediny, stratená študentka vo veľkomeste, zranené stvorenie, emancipovaná slobodná matka a nakoniec zúbožená bezradná žena, to všetko sú tváre hlavnej hrdinky Ilky, ktorá prostredníctvom svojich zážitkov a vzťahov vytvára celý príbeh novely Márie Malcovskej Zelená Fata Morgana. Kontrastnou postavou k Ilke je jej priateľka Val. S Val sa stretávame v úvodnej časti novely ako s bohatou, úspešnou právničkou, ktorá mala to šťastie, že sa nielen narodila tým správnym rodičom, ale aj svoju prestížnú, súkromnú právnickú prax si otvorila v období, keď sa na Slovensku s podobnými aktivitami iba začínalo, takže jej úspešný pracovný život je základom jej osobného šťastia.
1: Val vyštudovala právo. Ňaňko sa o to postaral. Chotil mať v domi predstaviteľku práva i obhajkňu skrivlených paragrafov. Val si takoj po skinčeniu škole našla misce v jednej kancelárii v centri mesta. Jak inakše, po znamosti. Nepotrimalo ale dlho, jak prišla do toho Semišova novembrová revolúcia i rozvalila starý komunistický režim. Što Val? Ona si otvorila vlastnú prax i mala na starosti rozvody. Спочатку були проблеми із зарядженням канцелярії, але поступно ся за помочі родичівських корун поставила на власні ноги. Інакше то було з отцем. Не переніс змін, як настали по революції. Пішов перечасно на пенсію. Правда, іще встиг у функції майора взяти тучне відступне, але довго ся з грошей не потішив. Умер на інфаркт. Такий високий, парадний то був хлоп, фешачисько великий. У вольнім часі се займав гатайогов волейбалом. Шпорт го перед зміною сполоченського систему не захоронив. Мусив одійти. На щастя, одійшов по-генеральськ, умер на місцю. Добре же ся не трапив. І ще добре ся стало, же Вал забезпечив будучність, а матері спокійну старобу. Вал була такус по отцьові. Окрім сині глибокого очей, високого мудрого чела, здідила по отцьові його вирішальність, аж хлопську позицію при переконуванні проблем. Дарімо, була воякова дівка. Тося на ню перенесло. Чуттям не присвячувала якусь велику увагу, брала від живота вшитко, що їй давав. Через день в роботі, а пак власний програм. Сауна, плавання, козметика, вечір зустріча з приятелем при фляжці вина, танець, час від часу деяка рецепція. Так то йшло день за днем довкола. Вался з таким способом живота зжила, патрив гуштілу модерної емансипованої шени. Раз китаги йшла по місті, думаючи на послідній припад, що мала рішати на жену з трьома дітьми, котрій муж не платив ані коруну, мало не вдарила голову до стовпа. Тяжко си представлювала їй ситуацію. Як могла то та жена вижити? Вона є сама, але мжися зміщать до свого рахунку, а тут треба троє дітей годувати. Гало! Зачула тісно коло вуха. «Та ти не спознаєш?» Вался обернула за голосом. Не вірила власним очам. «Ілько, то ти, то не є можне. Нікда би їм не повіла життя ту увиджу». Змінила єся. «Перебач, але до справди не спознала їм тя. А я йду та й думам, не внимам світ коло себе. Знаєш, як то низько ходить. Кожний має повну голову проблемів. Не є часу анися заставити. А що ти? Якся маєш?» Ілька не відповіла на її вопрос. Дивила на ню свій синій, дакус виблінутий погляд і повіла. «Красна єсь, ніяк єся не змінила.